0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Наша.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: как слушать Радиус FM без радиоприемника.
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala Jenny. Dracula.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.
3: Алиса, как слушать музыку без подписки?
4: Все просто. Слушай Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21, выше нуля. В Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. «Радиус FM» – горячие новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Последствия циклона Приска продолжают устранять Витебская и Минская областях. Без электроснабжения остаются 179 населенных пунктов. Основная причина – падение деревьев и веток на линии электропередачи из-за сильного ветра. Энергетики работают круглосуточно, и ситуация на постоянном контроле. В Беларуси ведут обязательную маркировку плавленных и творожных сырков. Так, с 1 марта 2027 года производители нанесут на них двумерный код. Это поможет бороться с подделками и незаконным оборотом. Аналогичная система работает в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Покупатели смогут проверить качество и легальность товара в пару кликов. Дональд Трамп вновь заявил о готовности баллотироваться на третий срок. Но это возможно только если Конгресс изменит Конституцию. Сейчас 22-я поправка запрещает президенту занимать пост более двух сроков. Ранее в июле Дональд Трамп уже появлялся в кепке «Трамп-2028», но тогда это сочли шуткой. На этот раз он повторил намерение серьезно. Изменение поправки маловероятно, но тема активно обсуждается. Люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны к светлой зависти, она мотивирует их становиться лучше. Ну а те, у кого эмоциональный IQ ниже, чаще испытывают темную зависть, которая разрушает. Исследование французских ученых показало, что умение управлять эмоциями напрямую влияет на то, как мы реагируем на успехи других. Неприятные чувства, конечно, важны, они помогут нам расти. Главное – правильно их проживать. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Родительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама. Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Окей. Как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Свежий трек.
3: Свежий трек на радио с FM. Avalon Rockstone. Vertigo.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. С 21 сентября вступает в силу новое правило выезда групп детей за границу. Согласовывать поездки будут Минобразование, Минкультуры, Минспорта, Республиканский центр по оздоровлению и местные исполкомы. Какое ведомство зависит от цели – образование, культура, спорт или оздоровление. Заявку нужно подать не позднее, чем за 30 дней. Такие правила приняты после атаки дрона на автобус с детьми в Брянской области. Минский метрополитен уже завтра переходит на зимний режим работы. Интервалы движения сократят. Так, на Московской и Автозаводской линиях в утренний час пик поезда будут ходить каждые 2 минуты, вечером – каждые 2,5 минуты. На Зеленолужской – 5 минут утром и 7 вечером. Станции открыты для пассажиров с 5:30 утра до 12:40 ночи. За год цены на бензин и дизель в Европе выросли почти на 17%. В лидерах по росту – Румыния, Германия и Литва. Все из-за отказа от российского топлива, перекрытия Армузского пролива, а также аномальная жара, которая обмелила Рейн и Дунай и парализовала речные перевозки. Из-за подорожания водители все чаще отказываются от личного транспорта. В Китае набирает популярность новый тренд. С помощью ИИ-приложений пользователи превращают своих начальников в виртуальных питомцев на рабочем столе. Боссы могут кланяться, подавать чай, ползать или даже бить себя по лицу и говорить «я был неправ». Создать такого персонажа можно самому или нанять специалистов. Для многих это способ снять стресс. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности о цене «Царская бая» по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: again.
1: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
2: Мужчина пришел в зоомагазин и украл оттуда маленького котенка. Но это было не все. Потом он пошел в банк вместе с котенком и попросил одного из сотрудников, он говорит, слушай, подержи малыша. А сам в это время передал кассиру записочку, на которой было написано «Гоните деньги». План оказался провален, потому что его задержали, но быстро приехала полиция. Неизвестно вообще, на что был расчет и причем здесь вообще бедный котенок. Возможно, так он хотел как-то создать впечатление хорошего человека. Я и мухи не обижу. Вот, ну, как-то так. Ну, все переживают о судьбе котенка.
3: Вот смотри, по факту котенка, наверное, отправят в какой-то кошачий, как это, интернат, как это для животных
2: для маленьких
3: называется?
2: Преступников?
3: Да.
2: Детскую колонию.
3: Детскую колонию для котиков, да? Нет, вот в это вот вся история, когда животных забирают с улицы, отвозят их в какие-то специальные там помещения. И представляете, как зайдет этот котенок. Он зайдет и скажет сразу, да я, ребят, я уже чуть банк не ограбил, да, вот мне там 2 месяца от роду, и я уже такой крутой. История на самом деле клевая. Мне кажется, что житель вот этого Мэриленда, это в США, просто решил...
2: Для голливудского фильма история.
3: Похайпить, да, и создать нам историю, которую прямо сейчас мы и рассказали.
1: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Слушайте, общепит на самом деле такая смешная история. Люди там вот как будто, знаешь, подбираются по какой-то отдельной структуре. Вот не знаю, как будто всех самых особенных, я бы их так назвал, со всей страны свозят и такие, вот эти особенные. И тебе приходится с ними сталкиваться. И когда у тебя должность уже превышает просто там, я не знаю, например, официанта, ты становишься там администратором, управляющим, менеджером, ты с ними много разговариваешь. Очень много разговариваешь. И они ничего не понимают. Ничего, настолько ничего, что у меня, лично у меня был момент, когда я начал часто посещать наш Минск зоопарк. Это правда, я ездил в зоопарк и разговаривал там с обезьянками, я разговаривал со львами, которые вот просто меня слушали, не перебивали, а просто смотрели на меня и слушали. Не знаю, понимают они меня, не понимают, но вот складывалось ощущение, что слушают они меня как минимум внимательнее, чем вот эти вот, не знаю, как их назвать правильно, ребята, которые работали в вместе со мной. И мне кажется, что многие разговаривают с животными так, как будто они точно все понимают. Правда. Да, есть такое у многих. Давайте послушаем, что ИИ скажет по этому поводу.
2: Люди разговаривают с домашними животными так, будто те не просто все понимают, а еще и могут ответить, но пока не хотят. Например, ну и кто это сделал? И человек абсолютно серьезно ждет, что кот сейчас вдохнет и скажет, да, признаю, вазу уронил, был неправ. Есть еще люди, которые объясняют собаке планы на день. Я скоро вернусь, не скучай. Будто пес сейчас откроет ежедневник и отметит время возвращения. Отдельный уровень. Уговаривать кота поесть. Ну давай еще кусочек. За маму, за папу. Хотя кот уже всем видом показывает, что переговоры окончены. Многие еще спрашивают, ну что, кто у нас тут самый красивый? И ведь ждут правильной реакции. Многие еще спрашивают, ну что, кто у нас тут самый красивый? И ведь ждут правильной реакции. Если кот не мурлыкнул, значит, комплимент был недостаточно убедительным. Самое смешное, люди разговаривают с животными нормально, потому что питомцы не перебивают, не спорят и никогда не припомнят, что им обещали новый корм еще на прошлой неделе.
3: Слушай, а он что-то знает. Каждый раз он знает что-то о нас, что даже начинает, честно говоря, пугать.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Вот когда нам требуется физнагрузка, мы можем пойти в спортзал или на пробежку. Но это все слишком просто.
2: Легко, да.
1: Да. Житель, и это не креативно. Жительница Малайзии поступила по-другому. После позднего и плотного ужина она решила, что самое время жечь лишние калории. Закрыть, так скажем, углеводное окно.
2: Угу.
1: И сделать полезное для себя и для соседей. Она вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем своем этаже.
2: Молодец,
1: да,
2: какая, а?
1: Красотка. Несмотря на свое удивление, которое вызвал такой поступок, она регулярно моет коридор теперь, да, и называет это своей ежедневной или еженедельной, возможно, фитнес-программой.
2: Молодец какая, а?
1: Слушай, красотка, но вот почему-то не обошлось без шуток в соцсетях, да. Некоторые говорят: слушай, мы должны дать тебе свой адрес, наши коридоры точно отлично подходят для твоего фитнеса.
2: Фу, какие.
1: Ну, как это гадко, да? А некоторые говорят: слушай, а давай еще покрась коридорчик. Ну, я считаю, что люди должны похвалить, на благо общества. Во-первых, на благо себя работает. Во-вторых, на благо общества моют общий коридор. Потому что, ну, коридор — дело такое, его мыть не лишним будет.
2: Ну, а представляешь, вот одним днем закрыть все спортзалы, которые есть, и вот эту новость расфорсить. Какими бы чистыми были все подъезды, вот даже если в Минске так сделать.
1: Даже лестничная клетка в доме, в которой пользуется только лифтом, сияла.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
4: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Время – лето. Пора отпусков. Угу. Чтобы вы не забивали себе голову тем, что же взять из лекарств на отдых, мы подумали за вас. Что должно быть в вашей аптечке? Записываем. Для начала не забываем про рецептурные препараты. Если вы принимаете что-то на постоянке, и это отпускается только по рецепту, позаботьтесь о том, чтобы на отдых вам тоже хватило, потому что иногда за границей невозможно купить те препараты, которые у нас в свободном доступе. Что уж говорить о рецептурных. Так. Обезболивающие средства. Против головной, зубной боли. Еще облегчит вам состояние при травмах и ожогах. Естественно, не забываем про жаропонижающие. Желудочно-кишечные лекарства в некоторых странах прям самое оно. Адсорбирующий препарат, например, активированный уголь, слабительные, спазмолитики вроде ножпы против спазмов. Естественно, антигистаминные средства против аллергии. Ну, мало ли что вы там съедите, да, или какая-нибудь пыльца будет неведанная. Антигистаминные. Противовирусные тоже захватить на всякий случай. Конечно же, бинты, пластыри, антисептики на случай порезов хлоргексидин будет не лишним. Ну и заживляющие средство пантенол успокоит легкие ожоги и успокоит вашу кожу.
2: Ну и, наконец, наверное, если ты едешь отдыхать на полную катушку, бери с собой вот эту шипучку с аспирином. Она, мне кажется, из всей аптечки номер один, то, чего должно быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66. Реклама. Радиус FM.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Ребят, если четвертый день не хочется работать, значит, сегодня четверг.
2: Нормально, хорошее наблюдение. У меня такая очень короткая, без обид, пожалуйста. Первый сын директора компании Avon – пробник. Будет запах.
3: Единственный человек, который может спокойно позволить себе ездить на Ягуаре, это сторож зоопарка.
2: Ух ты, здорово, хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Белорусам начали рассылать уведомления об имущественном налоге. Узнать сумму можно в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам или в ЕРИП. По сравнению с прошлым годом суммы значительно не изменились. Однако изменился порядок расчета для совместной собственности. Теперь налог делят поровну между владельцами. Из изменений также отмена льгот для электромобилей. Владельцы заплатят транспортный налог впервые в следующем году. В Минске работают круглосуточные группы в детских садах. Это вынужденная мера для одиноких родителей с ночным графиком. Окажется ли это травмой для ребенка, зависит от воспитателя. Если педагог любит детей и создает атмосферу заботы, он становится для малыша второй мамой. Чтобы записаться в такие группы, нужно написать заявление заведующему с указанием причины и желательно справкой о работе после 19:00. Австрия, Германия и Испания хотят обложить налогом нефтяные компании. Министры финансов этих стран утверждают, что компании получают сверхдоходы, а ЕС переживает серьезнейший кризис снабжения. Ранее такие же предложения звучали в начале года, но ЕС не принял действий. Вопрос могут включить в повестку сентябрьской встречи министров в Дублине. Китайский робот-молния пробежал 100-метровку быстрее мирового рекордсмена Усейна Болта. Андроид пробежал расстояние за 9,32 секунды, развив скорость до 14,5 метров в секунду. Тем временем спортсмен Усейн Болт пробегал такое расстояние за 9,58 секунды. Результаты роботов не приравниваются к человеческим рекордам, но это достижение демонстрирует прогресс в развитии динамики и баланса человекоподобных машин. Коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-6666. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Это был испытательный полет. В общем, отслеживая испытательный полет, да, операционный менеджер одной компании увидел нечто необычное в небе. Uh-huh. А как происходили дела? Ну, в общем, нужно было выполнить тестовый полет после замены там одной детальки в двигателе самолета. Посадили пилота, говорят, все, лети, давай там, окучивай, ну, как тебе, как заменили? Скажешь потом, как вернешься. Он кружил над графством Чешир и, видимо, настолько сильно заскучал, что своим маршрутом он написал в небе: «Мне скучно».
2: Да, я вижу, это прям длинное английское слово, даже два. I'm bored. Да. Мне скучно, он написал. Это очень смешно, да. И выглядит это очень круто.
1: И это все увидели благодаря, ну, онлайн-сервису отслеживания маршрутов, да, стало видно, что мужчина вот поделился своими ощущениями во время полета. Ну, пилоту 20 лет, в целом было понятно, почему ему стало скучно и почему он прибег к такому творческому подходу.
2: Чтобы было понятнее, вот когда ты бегаешь, выстраиваешь себе маршрут в телефоне. Вот ты побегал там 10 километров по определенной местности, и тебе потом рисуют, где ты бежал. Вот точно так же маршрутом он написал именно вот это вот слово, словосочетание «мне скучно». Очень круто, я считаю, что история достойна Оскара вообще.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот есть такие люди, они, как бы вот их назвать, у них лицо вот типа вечно недовольное.
2: С субтитрами.
1: Ну да. И прикол таких людей в том, что некоторые из них страдают абсолютно незаслуженно, потому что у них просто такое лицо. То есть они не недовольны как бы внутри. И вот из-за таких людей можно спутать их с реально маленькими вечно недовольцами. И вот мне иногда так хочется, ну хотя бы на денечек вот отменить вот эту вот вечную функцию недовольства, и всем было бы легче. Мы бы сконцентрировались на чем-то хорошем, на том, что достаточно доставляет нам удовольствие, а не вечно сидеть и говорить о всем плохом. Вот как думает вот, искусственный интеллект, вот что было бы, если бы можно было бы отменить хотя бы вот одну нашу человеческую эмоцию на день? Вот что бы он выбрал?
3: Давай послушаем.
4: Если бы в пятницу можно было отключить одну человеческую эмоцию, большинство выбрало бы чувство тревоги, потому что именно оно не дает человеку спокойно начать выходные. Например, только сел отдыхать, и сразу мысль: а я точно ничего не забыл на работе. Хотя компьютер выключен, офис закрыт, но тревога уже пишет служебную записку. Есть еще чувство вины. Человек лежит на диване 5 минут и уже думает, надо бы что-нибудь полезное сделать. Хотя всю неделю только этим и занимался. Отдельный уровень тревога перед понедельником. В пятницу вечером до него еще почти 3 дня, а мозг уже мысленно открывает рабочий чат и слышит: коллеги, напоминаю, что многие еще не могут избавиться от чувства, что забыли выключить утюг. И не важно, что дома утюгом вообще никто не пользовался 2 недели. Самое смешное, если бы тревогу действительно можно было отключить на 1 день, человек все равно начал бы переживать. А вдруг ее потом не включат обратно? Потому что некоторые эмоции так привыкли жить с людьми, что в пятницу уходить на выходные они категорически отказываются.
3: Не, и немножко не шарит. Чувство тревоги как раз-таки нужно выключать после выходных.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
6: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Работники парома заметили, что на пароме потеряна маленькая игрушка. Наверное, ее потерял какой-то ребенок. И вот добряки решили воссоединить эту игрушку с хозяином. Эта игрушка — это маленький ослик, игрушечный такой. Они назвали его Чуро. И они начали фотографировать все как бы путевые заметки по возвращению этого ослика.
2: Да они мило.
1: Они начали заснимать свое путешествие с ним там, на фоне чего они плыли. Они там пофоткали его на фоне различных частей этого парома. И в итоге они начали заливать это все в социальные сети. Эти сообщения попались на глаза матери этого 5-летнего мальчугана. И, в общем, она заметила этого Чуро, этого ослика, связалась с работниками парома, и они доставили мальчику его пропажу. Кстати, до этого времени мальчик называл свою игрушку просто типа, ну, ослик. А сейчас переименовал его в Чуро.
2: На самом деле, я считаю, что эта история достойна какого-то короткометражного мультика, потому что выглядит это все очень круто.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовая музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Нестандартная рекомендация от меня. Это триллер, это ужасы. Фильм очень сильный. Если вам нравится интересный нестандартный визуал, пожалуйста, для вас. Называется «Ее личный ад». В футуристическом мегаполисе объявляется кожаный человек. Монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, страхи женские, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. Если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизнь превращается в борьбу за выживание, ведь он может прийти за каждой.
2: Ой, давайте я немного разбавлю, на самом деле фильм интересный. У меня семейная снова интересная история. Миньоны и монстры. Многие хейтят, но я почитал комментарии, посмотрел оценки по сайтам. На самом деле, всем заходит, все кайфуют. 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поисках самых пугающих существ. Как я понял, это мультик про то, что миньоны катаются по всему свету и ищут монстра, который будет их, грубо говоря, папой, боссом, я не знаю. И историй там очень много смешных, правда, стоит посмотреть с семьей.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос Россия.
6: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
9: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
10: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
11: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
12: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
11: АМИ.
12: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Что такое зеленое, ворсистое, упадет на голову с дерева и убьет?
3: Ну, первое, что приходит на ум, ветка, нет?
2: Бильярдный стол.
3: О! Хорошо.
2: Мне очень смешно.
3: Мне тоже понравилось. Тогда давай продолжим. Тогда, пока есть деньги, ходить по платным врачам, вы неизлечимы.
2: Да.
3: Есть такое?
2: Да, это правда. И богатые.
3: Да.
4: Показала бабушке, как находить меня в Инстаграме. Ну, чтобы она знала, когда и что я покушала.
3: Ну, как мило, здорово.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. За год количество электромобилей в Беларуси выросло почти вдвое – с 32 до 65 тысяч. Только за 8 месяцев 2026 года прибавилось 15 тысяч машин. Растет и инфраструктура. С начала года установили 500 новых зарядных станций. К 2030 году их должно быть до 15 тысяч, а электромобилей – около 300 тысяч. Однако для комфортного передвижения нужно развивать сеть не только в городах, но и на трассах. Планируют привлекать сторонние компании для установки быстрых и сверхбыстрых станций. В Первомайском районе Минска с 9 утра 24 августа до 15.00 26 августа будет отсутствовать горячая вода. Причина в установке временной тепловой сети для строительства многофункционального комплекса на пересечении улиц Филимонова, проспекта Независимости и Макаенка. После завершения работ водоснабжение оперативно восстановит. Разрушительные торнадо и проливные дожди обрушились на северо-восток США. Работа трех крупнейших аэропортов была полностью остановлена, сотни рейсов отменены. Взлетно-посадочные полосы затопило, ураганный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи. На ключевых автомагистралях образовались затопленные участки. Стихия парализовала транспортную систему региона. Ежедневное употребление одной банки энергетика на протяжении 10 лет может сократить жизнь на 25 лет. 4 банки в день, по словам врачей, несут смертельный риск, особенно в сочетании с алкоголем. Вред наносится сердцу, печени, почкам и нервной системе. Однако научных подтверждений этому сроку пока нет. Но кофеин в повышенных дозах действительно перегружает сердечно-сосудистую систему. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бая» по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качество.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Радиус FM наш.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно 18-20 выше нуля, в Минске 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте бутикавто.бай.
8: Реклама.
9: Коля, а что ты слушаешь?
8: Радиус FM.
9: А?
8: Радиус FM.
9: Что?
8: Радиус FM.
10: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

Радиус ФМ финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус ФМ. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: найти.
1: А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Брестской области. В Минской области без света остаются 5 населенных пунктов, работают 67 бригад. Основная причина повреждений – падение деревьев и веток на провода из-за сильного ветра. Работы продолжаются круглосуточно. И, к слову, на сегодня вновь объявлен оранжевый уровень опасности на севере Беларуси. Ожидается порывистый ветер до 24 метров в секунду, местами кратковременные дожди и грозы. Будьте осторожны, не стойте под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. В Вильнюсе жители требуют убрать огромную свалку, которая выросла прямо под их окнами. Из-за запаха даже в жару приходится держать окна закрытыми. Люди жалуются на ухудшение качества воды. Отходы сюда начали свозить в июле как временное решение, но мусор складируют до сих пор и прямо на землю без бетонного покрытия. Жители требуют конкретных сроков и компенсаций. В швейцарских Альпах на глубине 100 метров строят бункеры для хранения активов сверхбогатых людей. Там можно хранить золото, деньги, произведения искусства и даже дорогие автомобили. Защита от краша, так и природных катастроф гарантирована. Всего планируют оборудовать 20-25 индивидуальных хранилищ. Аренда одного бункера на 99 лет обойдется в 1 миллион евро. Первые договоры уже заключены. Коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком «плюс», но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
0: Кредит наличное от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
2: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». We'll be right back.

0: реклама. Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
0: Реклама.
5: Свежий трек.
0: Свежий трек на радио СФМ.

0: разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: Кофейня?
2: Пиццерия?
3: Или ресторан?
1: Где вкуснее?
0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
4: Зимой посещать музей под открытым небом, несомненно, интересная идея. Как раз сейчас предпраздничные дни, потому владельцы и организаторы предлагают различные интересные мероприятия. Сегодня отправляемся в Строчицы, посетим музей народного архитектуры и быта. Это недалеко от Минска.
0: Тут есть.
4: Отмечу, это единственный музей в Беларуси народной архитектуры и быта под открытым небом. В нем собраны обширные оригинальные коллекции бытовых, хозяйственных, религиозных предметов, а также типичные постройки. Нам предлагается увидеть воочию, как жили наши предки всего пару поколений назад, подробно узнать их быт и повседневную жизнь. В музее тщательно и бережно собраны коллекции старинных предметов обихода, одежды, обуви, домашней утвари и так далее. Экскурсовод расскажет и покажет, где и как раньше хранили зерно, мололи муку, взбивали масло, ловили рыбу и много другое. А еще дадут отведать национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
4: Стандартные экскурсионные программы доступны круглый год, но особенно красочные мероприятия проводятся на главные народные праздники. Вот, например, уже 27 декабря будут отмечать коляды. Все будет сделано в белорусских традициях. Гостей ждут реконструкция колядного обихода, кукольный театр «Батлейка», изготовление колядных украшений, обряды и гуляния. Можно приобрести сувениры, а еще вкусно поесть в белорусской корчме. Там, кстати, вам предложат драники, мочанку, сбитень и другие национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
4: Порадуйте себя в преддверии праздника, тем более, что тут есть вкусно.
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. It's good to see your face. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси водители обязаны ездить с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями даже в светлое время суток. Это сезонное требование в рамках акции «Внимание, дети!» перед началом учебного года. Включенный свет делает машину заметнее на дороге, особенно возле школ и переходов. Наказание, предупреждение или штраф до 135 рублей. Кстати, габаритные огни не подходят, за них тоже могут оштрафовать. А ведь до нового учебного года осталось всего ничего. Так в Беларуси профсоюзы проверяют торговые точки, где продают товары к школе. Специалисты следят за ассортиментом, размерным рядом и ценами. В случае завышения цены или дефицита реагируют через местные власти. Кстати, и сами родители могут оставить жалобу через специальный сервис на сайте Федерации профсоюзов. Из-за рекордного обмеления Дуная болгарская АЭС впервые за 52 года сократила выработку электроэнергии. Уровень воды упал до 118 сантиметров ниже нулевой отметки. Пятый энергоблок снизил мощность на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Полная остановка не исключена. Психологи объяснили разницу между ленью и прокрастинацией. Если вы отдохнули 10-15 минут после трудовой задачи, это восстановление нейронов. Если вы весь день бездельничаете и совесть спит, это лень. Если вы лежите и мучаетесь мыслью, что надо работать, но не можете начать, это прокрастинация. Она вызывает тревогу и вину. Для нормального состояния психологи советуют делать перерывы при решении задач каждые 1,5-2 часа. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком плюс, но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В три цены.
0: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В три цены.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Это пробудители.
7: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Кружим мы с тобой до рассвета. Просто будь со мной, мое лето.
0: А еще для тебя.
2: Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Oh my God.
0: Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. После циклона Приска в Минской области без света оставались более 670 населенных пунктов. К настоящему моменту все линии включены, электричество подано во все ранее обесточенные села и деревни. Сейчас энергетики устраняют 122 локальные заявки, ну а все массовые отключения ликвидированы. США возобновляют выдачу иммиграционных виз белорусам. Суд Нью-Йорка признал, что полная остановка противоречит законодательству и является превышением полномочий. Ограничения сняты также для граждан России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Египта, Бразилии, Кубы, Ирана и других стран. В июле 2026-го Литва полностью исчерпала квоты на трудоустройство иностранцев. В этом году разрешено нанять только 24,5 тысячи приезжих. Тем временем в стране остро не хватает водителей – 20 тысяч незаполненных вакансий. Если квоты не увеличат, дефицит достигнет 35 тысяч, что обойдется стране в 650 миллионов евро потерь, экспортной выручки и 85 миллионов недополученных налогов. В Ботаническом саду Минска проходит первоклассный праздник. Выступления, мастер-классы, химическая лаборатория, школа энтомолога, спорт и музыка – все для хорошего настроения. А для родителей есть лектории по воспитанию. Праздник продолжится до 8 вечера. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком «плюс», но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама.
5: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Все для школы в «Букваешка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Спасатели предупреждают об усилении ветра на севере страны. Возможны порывы до 15, а то и 20 метров в секунду. В такую погоду реальные обрывы линий связи электропередач, падение деревьев, повреждение кровель и слабых конструкций. Рекомендуется убрать вещи с балконов, не парковать машины под деревьями, обходить шаткие строения и линии электропередачи. В Минске продолжается реконструкция моста через Свислочь на проспекте Независимости. Конструкцию укрепили, чтобы выдерживать растущие транспортные потоки. Внешнему виду тоже уделили внимание. Обновляют тротуарную плитку, ограждение. А вот движение планируют открыть в конце августа. По данным Белстата, 75% белорусов старше 16 лет ведут здоровый образ жизни. В 2017 году таких было только 48%. Большинство из запрошенных стараются отказаться от вредных привычек, регулярно проходить медосмотры, а также соблюдать режим питания. В топе жизненных ценностей белорусов – здоровье и понимание в семье. В Пекине открылась полностью автоматизированная кофейня, где работает робот-бариста. В первый день он установил мировой рекорд. За час приготовил 202 чашки напитка, а за сутки более 2000. Кофейня работает круглосуточно. Робот предлагает кофе, чай, соки и газировку. А еще искусственный интеллект анализирует состояние человека и дает персональные рекомендации по употреблению кофеина. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играла» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком «плюс», но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ну что, закрываем рабочие чаты, откладываем дедлайны, выкручиваем звук на максимум, потому что в эфире ТОП-ЧАРТ на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы разберем ваши лайки и клики на сайте radiosfm.by. Напомню, на прошлой неделе наша тройка лидеров выглядела так. Третье место замыкали Bieber, Rexha и Faithless с треком New Religion. Под номером два располагались Tame Impala и Jennie «Дракула». Ну и первое место забрал на прошлой неделе Алекс Борен с треком «Favorite Dream». Но за 7 дней мы перекроили наш хит-парад. Открывает 20-ку трек, который пересел на 2 позиции за неделю и опустился на 20-е место. Это рокеры Tokyo Hotel с синглом «How to Love». Парни учат нас, как любить, но фанаты на этой неделе, похоже, проявили любовь весьма сдержанно. Исправляемся и включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20-е.
3: 20-е место.

0: На 19-й строчке у нас фиксировался мощный отечественный десант. Это Freaky DJs, а также Marta с треком Let You Go. Ребята за неделю удержали все свои позиции без изменений. Название трека переводится как «Отпустить себя». И это идеальный девиз для вечера пятницы. Отпусти всю рабочую суету и переключайся на уикенд. А мы перелетаем через океан. У нас топ Billboard. Давай заглянем в главные американские чарты, узнаем, под что сейчас флексят штаты. Пятерка лидеров Billboard выглядит так. На 5-м месте Taylor Swift «I Know It, I Know You».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Питл». Третье место забирает Морган Уоллен «Been By Now». Ариана Гранде, красотка, которая сегодня в этом списке под номером 2 с треком «Hate That I Made You Love Me». И первое место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 27-й строчке чарта Billboard. Ариана Гранде с синглом «Big Feelings». Большие чувства и большие басы. Оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-ю строчку нашего хит-парада поднялись Sony Fodera, D.O.D., Poppy, Bascom с треком Think About Us. А 7 дней ребята поднажали и прибавили сразу две позиции вверх. Трек называется «Подумай о нас», и слушатели действительно подумали и закинули парням свои лайки. Ну а у нас на подходе фреш-прогноз. Мы оцениваем перспективную новинку от Chloe Osha. Трек называется «Baby Girl». Если этот вайб тебе по душе, заходи на radiusfm.by и отдавай свои голоса за эту исполнительницу.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня забирает Don Diablo Fits and the Tantrum с треком Radio Baby. Парни немного сбавили ход, минус одна позиция за неделю. Наше радио-дитя чуть капризничает, но из двадцатки выселяться явно не собирается. А мы заводим нашу машину времени в перемотке, отправляемся прямиком в 2011 год к Бруно Марсу и его расслабленному летнему треку, который называется The Lazy Song. Вспоминаем дни, когда самым большим достижением за день было не встать с дивана.
0: Перемотка.

0: На 16-й строчке у нас сегодня закрепился еще один горячий отечественный релиз. Juicy Beat и Lennox Nova с треком Got Me Bad. За неделю парни прибавили одну позицию вверх, название переводится как «Зацепило по-серьезному». И приятно видеть, что наши артисты цепляют аудиторию все сильнее. А мы берем курс на южное полушарие, у нас топ Австралии. Узнаем, под какие ритмы прыгают кенгуру и местные серферы. На 57-й строчке австралийского чарта зажигательный дуэт Calvin Harris и Ella Goulding с проверенным временем хитом «I Need Your Love».
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

родительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь
1: Топ-чарт.
2: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 15-е.
2: 15-е место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю строчку сегодня забирает международный кей-поп-десант Андрей Нуна и команда Hunter X со своим треком Golden. Парни потеряли вот одну позицию за неделю, но их золотой вап все еще отлично держит планку на второй десятке. Ну а у нас на очереди тестовый стенд с новинками, называется Fresh Prognoz. Мы слушаем свежий сингл от Fastboy под названием Music Sound. Оцениваем звук, а если цепляет, бегом голосовать на radiusfm.by.
2: Fresh Prognoz.
0: Топ-чарт Radius FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте сегодня очутился дуэт KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ребята поднажали и прибавили плюс одну строчку за неделю. На счет раз-два они поднимаются выше, так что держим за парней кулачки. А на 13-й строчке у нас расположился Зейн с синглом Die For Me. И вот тут у нас главный антирекорд часа. Зейн потерял сразу 4 позиции за 7 дней. Драма в голосах, но фанаты явно могут вернуть своего любимчика обратно к вершине. Все зависит только от твоего голоса. Слушаем.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама.
5: Ты слушаешь?
4: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
5: ТОП-ЧАРТ?
4: Радиус ФМ.
5: Радиус ФМ.
6: 12-ю строчку сегодня забирает Альберт Брайт со своим дерзким синглом «Wild». Альберт поднажал на этой неделе и поднялся на одну строчку вверх. Трек называется «Дикий», и Альберт постепенно выпускает своего внутреннего зверя, пробираясь к первой десятке. А мы сменяем пластинку и открываем рубрику «Перемотка». Достаем из закромов 2012 год и запускаем разрывной хит от Cheryl Cole «Call My Name». Вспоминаем этот мощный танцевальный вайп и слушаем прямо сейчас.
4: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
5: ТОП-ЧАРТ.
4: Радиус ФМ.
5: Радиус ФМ.

0: обидно, вот как обидно. В одном шаге от заветной десятки на 11-м месте остановился Эбен с треком «Hollow». Эбен действительно подтянулся на одну позицию вверх за неделю, но название переводится как «пустота». И в его копилке лайков пустоты становится как-то все меньше. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед вторым часом и замесом за топ-10, мы заглянем к британцам, у нас UK Singles Chart. Пятерка лучших треков Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-й строчке Оливия Родриго «Stupid Song».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 «Hushel», а также «Ultra Nate» «I'm Moving to the Sun». 3-я строчка у Эллы Лангли «Choosing Texas». Под номером 2 Шакира «Burn Boy Die Die». Ну а первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». А полностью мы послушаем легенду с 8-й строчки британского чарта. Мадонна с культовым треком «Love Sensation». Включаем приемники погромче и ловим королевскую атмосферу.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Добрый вечер. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси водители обязаны ездить с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями даже в светлое время суток. Это сезонное требование в рамках акции «Внимание, дети!» перед началом учебного года. Включенный свет делает машину заметнее на дороге, особенно возле школ и переходов. Наказание, предупреждение или штраф до 135 рублей. Кстати, габаритные огни не подходят, за них тоже могут оштрафовать. В Первомайском районе Минска с 9 утра 24 августа до 15.00 26 августа будет отсутствовать горячая вода. Причина в установке временной тепловой сети для строительства многофункционального комплекса на пересечении улицы Филимонова, проспекта Независимости и улицы Макаенко. После завершения работ водоснабжение оперативно восстановит. Дональд Трамп вновь заявил о готовности баллотироваться на третий срок. Но это возможно только если Конгресс изменит Конституцию. Сейчас 22-я поправка запрещает президенту занимать пост более двух сроков. Ранее в июле Дональд Трамп уже появлялся в кепке «Трамп-2028», но тогда это сочли шуткой. На этот раз он повторил намерение серьезно. Изменение поправки маловероятно, но тема активно обсуждается. В Китае набирает популярность новый тренд. С помощью ИИ-приложений пользователи превращают своих начальников в виртуальных питомцев на рабочем столе. Боссы могут кланяться, подавать чай, ползать или даже бить себя по лицу и говорить «я был неправ». Создать такого персонажа можно самому или нанять специалистов. Для многих это вполне себе способ снять стресс. И последнее. Бери топовую музыку с собой, установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь», отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком «плюс», но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем еще раз огромный привет. Это второй час топ-чарта на «Радиус FM». У микрофона Кирилл Громов. Напряжение на пределе, ведь прямо сейчас мы открываем топ-10 лучших треков недели. На 10-й строчке расположилось космическое трио «Кунгс», «Стапилес», «Лондон», «Майнтен», «Энтерпрайзи» с треком «Galaxy». Парни на этой неделе сдали две позиции назад, но удерживаются пока на самой границе элитного топа. Если хочешь, чтобы они как можно выше поднимались, ты знаешь, что делать.
0: Ты слушаешь топ-чарт «Радиус FM».
3: «Радиус FM».
0: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десяточку распечатали, погнали дальше. Но перед 9-м местом мы сделаем короткий заезд на цифровую реальность, заглянем в чарт Яндекс.Музыки. На 52-й позиции этого стримингового топа расположился мод с романтичным треком «Намек на нас». Слушаем и ловим лирическое настроение.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 9-й строчке у нас очутился Avalon Roxton со своим треком Vertigo. Парень за эту неделю заметно просел. -3 позиции вниз. Название трека переводится как «головокружение», и у Avalon явно кружится голова от падения и 105, но шанс отыграться все же есть. А у нас на подлете финальный фреш-прогноз мы тестируем свежий релиз от O'Neill, а также Air Codes, трек, у которого название «Stepping into Light». Выходим из тени на свет и слушаем эту имбулю.
0: Фреш-прогноз.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Восьмое.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На восьмую строчку стремительно взлетает французский дуэт Offenbach с работой Miles Away. Вот кто. На этой неделе показывает отличный разгон. Плюс 3 позиции вверх. Название переводится как «За милю отсюда». Но парни с каждым днем все ближе к лидерской тройке. А мы сменяем пластинку, открываем перемотку. Достаем из закромов очередной 2014 год и запускаем кочевый клубный трек от Gorgon City. Называется «Imagination». Включаем воображение и качаем под глубокий хаус-ритм.
0: Перемотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Тюль всего за 10 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
4: Седьмое.
5: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня забирают феноменальные BTS со своим треком Swim. Ребята за эти 7 дней растеряли хватку и опустились на 2 позиции вниз. Парни пока гребут против течения, но армия фанатов явно готовит ответный удар на следующей неделе. А у нас на очереди виртуальный вояж. Смотрим, что чаще всего ищут через Shazam пользователи по всему миру. И в Shazam сейчас ситуация следующая. 5-е место у Temper City – Self-Aware.
2: Обзор чартов Shazam.
1: Номером 4 Стив Лейзи «Оу Е». Третье место замыкают Хьюшел и Солто «Джамайка». Под номером 2 Тейм Импала «Лусер». И золото этой рейтинговой таблицы забирают Хьюшел и Ультранейт «I'm moving to the sun». Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 46-й строчке глобального Шазама. Супертрек Post Malone называется Sunflower. Слушаем подсолнечный вайб прямо сейчас.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада сегодня забирает трио Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с синглом Broken Strings. Ребята поднажали и поднялись на одну позицию вверх. Рваные струны рвут наш чарт ближе к топ-5. А мы сменяем локацию и улетаем в перемотку, снова заводим машину времени и отправляемся прямо сейчас в 2017 год к Джей Пи Купер и его душевной работе «She's on my mind». Ностальгируем и ловим кайф прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт «Радиус FM».
2: Пятое.

0: FM. Пятая строчка. Мы в одном шаге от пьедестала. Сюда опустился дуэт Bibi Rexha и Faithless со своей новой религией Your Religion. За неделю они потеряли две строчки, вылетев из тройки лидеров. Адепты трека, пора активнее кликать на сайте. Ну а мы включаем наш локальный радар. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих и полностью слушаем стильный дуэт Lyric и Zivert с фитом «После меня». Атмосферный дуэт и плотный звук прямо в нашем эфире.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт.
1: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: Четвертое.
1: Четвертое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертая строчка. Деревянные медали. Шаг от заветного пьедестала. Наш прошлый недельный лидер Алекс Уоррен с треком Fevered Dream сегодня потерпел крушение и потерял сразу три позиции. Вот это поворот в чарте. Алекс упустил золото, но держится вплотную к лидерам. Ну а у нас на очереди еще одна отечественная работа. Поддерживаем своих в эфире Иван Соловьев и его сольный трек Lonely.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Градус студии на пределе, ведь мы вступаем в финишную прямую. Открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирают сегодня Тейм Импала и Дженни с ремиксом на трек «Дракула». Ребят потеряли одну позицию за неделю и спустились со второго места на третье. Опасненько, но «Дракула» все еще крепко держит бронзовые клыки в нашем топе. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.

0: не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Это топ-чарт. Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Второе.
2: Второе место. Взлет недели.
4: Взлет.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада и главная сенсация эфира. Взлет недели. На второе место совершает колоссальный скачок немецкий рэпер The Bauza с треком Magnetic. Плюс 8 позиций вверх за 7 дней. Парень просто притянул к себе тысячи ваших голосов, как мощный магнит. А перед тем, как назвать имя абсолютного чемпиона, давай пробежимся по всей горячей десятке этой недели. Ее сегодня замыкали Кунгста, Апилос Лондон и Майнд Энтерпрайзе с треком Galaxy.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 были Avalon Rockstone, Vertigo. Номер 8 у Оффенбаха, Miles Away. Красавчики BTS на 7-й строчке нашего топ-чарта с треком Sweet. Под номером 6 Alan Walker, Isabella Melkman, Catherine O'Rein, Broken Strings. Пятое место забрали Bebe Rexha и Faithless, New Religion. Алекс Уоррен сегодня на 4-й позиции, Fever Dream. Тейм Импала и Дженни сегодня в тройке лидеров, Дракула. Под номером 2 The Bauza, Magnetic. И барабанная дробь. Вот он, победитель номер 1 этой недели. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM взлетает Тедди Свим со своим мощным синглом «Mr. Know-It-All». Тедди поднажал на 3 позиции вверх и доказал, что этот мистер Всезнайка действительно знает, как забирать золото. Спасибо всем, кто заходил и голосовал на radiusfm.by. Новый опрос уже будет открыт. Заходи и формируй чарт в следующей неделе. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов и пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: К концу рабочей недели все внимание было приковано к сотрудничеству Беларуси и Мьянмы. Два дня переговоров на высшем уровне, пакет подписанных документов и развитие бизнеса двух стран. Вы слушаете подробности в студии Влад Кучко, далее детали. На этой неделе в четверг в Беларусь прибыл президент Мьянмы Мин Аун Хлайн и, конечно же, встретился с Александром Лукашенко. Президенты накануне официальных мероприятий провели встречу в неформальной обстановке. Белорусский лидер сразу дал понять, каков будет характер предстоящих переговоров.
2: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери, пожалуйста, смотрите, все, что мы можем, мы для вас сделаем.
1: И от слов сразу к конкретным действиям. В этот же день прошел двухсторонний бизнес-форум. По его итогам подписан внушительный пакет документов. Что же заинтересовало представителей Мьянмы? Белорусские мороженое, удобрения и медпрепараты. Однако предложение гораздо больше, чем может уместиться в один бизнес-форум. Например, наши строители могут возводить в Мьянме объекты любого профиля, а наши вузы возьмут на обучение студентов из Юго-Восточной Азии.
2: Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси, по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран.
1: А сейчас перейдем к официальным переговорам лидеров Беларуси и Мьянмы. Они начались в пятницу. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на ближайшие два года. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Нейпиду.
2: Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку обеспечить запуск совместно проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
1: Закрываем международную повестку и переходим к собственным проектам. На этой неделе Александр Лукашенко проинспектировал производство белорусского стрелкового оружия. Разработчики показали всю линейку, но президент призвал не ограничиваться одними автоматами и развивать это направление.
2: Чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом.
1: Главе государства подарили первый отечественный автомат ВСК-100Б не для войны, а для уверенности в мире, написано на табличке к подарку. Это были главные события недели, вы слушали подробности, в студии был Влад Кучко, а далее о погоде моя коллега Полина Тарасевич.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Могилеве ночью также 10-12 со знаком «плюс», но днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23. В Витебске ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 18-20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Народная марка приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама. Радиус FM наша.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нормально, но тяжесть в ногах нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
0: Детролекс родом из Франции.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергей Рос, Россия.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама. Радиус FM наше.

Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ростелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame, Impala и Jenny с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnity». И под номером 1 был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
4: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Мама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ДТП.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: лайфлайном.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Матис.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 19-21. В Гродно и Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21. В Гомеле ночью также 10 до 12 со знаком плюс, но днем 21-23. В Витебске ночью 12-14 со знаком плюс, днем от 18 до 20 градусов тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: мира. Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Гродно, Витебске и Минске 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: детей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Разных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Гродно, Витебске и Минске 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Гродно, Витебске и Минске 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер западный, юго-западный порывистый. В Гродно, Витебске и Минске 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.